Душе моя, от сна восстани, ведь не течет вода под камень. Ужель смирилась ты с цепями жестоких и слепых страстей? Христос зовет тебя до ныне, не погибай же ты в пустыне, но, припадя к Его святыне, живую воду даром пей. О, знаю я, как узы прочны, как враг глумится над душой, как у него удары точны, как нелегко вести с ним бой. Он сладость прежнюю помянет, и наслаждением поманит, и скверным помыслом томит, то вдруг сомнением поранит или унынием пленит. Но как не тягостна нам битва, другого нам исхода нет. В борьбе спасает нас молитва и не вечерний отчий свет. Душе моя, Христос с тобою, пока спастись стремишься ты, пока враждуешь с сатаною, то знай, меж небом и тобою не сожжешь.

сожжены еще мосты. И потому не спи, восстань, умом работай и руками, взывай и сердцем, и устами, да пощадит тебя Христос. Ведь Он зовет тебя до ныне, не утопай же ты в унынье, но принеси Его святыне дар покаяния и слез. Никто не видит нищеты души моей грехом объятой.

во веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Возлюблю Тя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля призову Господа, и от враг моих спасуся, одержавшими болезни смертные и потоцы беззакония сметошами, болезни адовые бодошами, предварившими сети смертные, и в них да скорбеть ими призвах Господа и к Богу моему возвах, услыша от храма святаго своего глас мой и вопль мой пред ним внидит во уши его, и подвижися и трепетно бы земля и основание гор сметошися и подвигошися, яко прогневася на ня Бог. Взыди дым гневом его, и огнь от лица его воспламенится, угли и возгорейся от него, и преклони небеса и сниди, и мрак под ногами его, и взыди на херувимы, и лети, лети на крылу ветреню, и положи тьму за кров свой, окрест его селение его, темна вода в облацах воздушных, от облистания пред ним облацы проидоша, град и угли огненные, и возгреме с небесе Господь, и вышни даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молнии умножи, и смятея, и явишися источницы во дни, и открышися основания вселенные от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, не спасла с высоты и приятмя, восприятмя от вод многих, и избавит мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишися паче мене, предваривши мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое, и изведи мя на широту, избавит мя, яко восхоте мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохрани пути Господни, и не нечествовах от Бога моего, яко вся судьба Его предо мною, и оправдание Его не отступишь от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюся от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моею пред очи моего. С преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и со избранным избран будешь, и со строптивым развратишься, яко ты люди смиренные спасеши, и очи гордых смириши, яко ты просветиши светильник мой, Господи Боже мой, просветиши тьму мою, яко тобою избавлюся от искушения, и Богом моим прийду стену. Бог мой непорочен путь Его, славится Господня разжена, защититель есть всех уповающих на Него. Яко кто Бог разве Господа, или кто Бог разве Бога нашего? Бог припоясуй имя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нози мои, яко елени, и на высоких поставляя мя, научая руцы мои на брань, и положила силу к медян мышца моя, и дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширилась и стопы моя предо мною, и не изнемогости плесне мои, пожену враги мои и постигну я, и не возвращуся, донде же скончаются. Оскорблю их, и не возмогут стать, и падут под ногами моима, и припоясал мя си силу и набрань, спял и си вся восстающая на мя под мя, и врагов моих дал мя си хребет, и ненавидящие мя потребил и си. Возваши и небес спасая, ко Господу, и не услыша их, и истню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я, избавивши мя от пререкания людей, поставивши мя во главу языков, люди и жени ведих работышами, слух уха послушашами, сынови чужди солгашами, сынови чужди обетшаша и охромоша остей свои. Жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасение моего. Бог, даяй отмщение мне, и покоривы люди под мя, избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедно избавиши мя. Сего ради исповемся Тебе во языце, Господи, и имени Твоему пою. Величай спасение царева и творяй милость Христу своему Давиду.

Не суть речи, ниже словеса, иже не слышат согласий. Во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенной оглаголы их. Солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещий путь. От края небесе исход его, и сретение его до края небесе, и несть, иже укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращает души, свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая в век века, судьбы Господни истинны, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камени честно много, и сладше паче меда и сота. Ибо раб Твой хранит, я в них да сохранить, я воздаяние много. Грехопадение, кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего, аще не обладает мною, тогда не порочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощниче мой и избавитель мой. Услышит Тебя Господь в день печали, защитит Тебя имя Бога Яковля, после Ти помощь от святаго и от Сиона заступит Тебя, поменет всякую жертву Твою, и все сожжения Твои точно будет. Даст Тебе Господь по сердцу Твоему, и весь совет Твой исполнит. Возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнит Господь все прошения Твоя, ныне познах, яко спаси Господь Христа Своего, услышит Его с небесе святаго Своего, в силах спасения десница Его, сий на колесницах и сий на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем. Ти испяти быша и подоша, мы же востахом и исправихомся. Господи, спаси царя и услышанный, вон же аще день призовем Тя. Господи, силою Твоей возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца Его далось Ему, и хотение устно Его неси лишило Его. Яко предварилось Его благословением благостынным, положилось и на главе Его венец от камня честно. Живота просил есть у Тебе, и далось Ему долготу дни во век века. Велие слава Его спасением Твоим, славу и велелепие возложишь и на Него. Яко даси Ему благословение во век века, возвеселиши Его радостью с лицем Твоим. Яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется. Да обрящется рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящется ненавидящие Тебе. Яко положиши их, яко печь огненную во время лица Твоего. Господь гневом Своим сметет я и снесть их огнь. Плоды их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих. Яко уклониши на тебя злая, помыслиши советы, их же не возмогу составить и. Яко положиши я хребет, во избытцах твоих уготовиши лице их. Вознесися, Господи, силою Твоей.

Оставил меня Иси, далече от спасения моего, словеса греха падения моих. Боже мой, воззову во дни, и не услышишь, и в ночи, и не в безумии мне. Ты же во святем живешь, и хвало Израилева, на тепло ваша, отцы наши, уповаша, и избавил Иси я. К тебе возваша, и спасушася, на тепло ваша, и не постыдешася. Аз же есть червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Все видящими, а поругашимися, глаголаша устнами, покиваша главою, упова на Господа, да избавит Его, да спасет Его, яко хочет Его. Яко ты си исторги мя из чрева, упование мое, отцасту матери моей я. К тебе привержен есть от ложесн, от чрева матери моей я, Бог мой, если ты. Да не отступишь от меня, яко скорби близ, яко несть помогая ми. Обыдоша мя тельцы мнозит, юнцы тучнее одержаша мя. Отверзоша на мя уста своя, яко лев восхищая и рыкая. Яко вода излиякся и рассыпашася вся кости моя. Бы сердце мое, яко воск, тая посреди чрева моего. Исши, яко скудель, крепость моя, и язык мой прильпе к гортани моему. И в перст смерти свел мя Иси. Якобы дошами обсим нози, сон лукавых одержашами, ископаша руцы мои и нози мои, исчитоша вся кости моя, ти же смотриша и презрешами, разделиша ризы моя себе и одежде моей меташа жребий, ты же, Господи, не удали помощь твою от меня на заслуживание.

Братья мои, посреди церкви воспоютя, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле, прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилево, яко не уничижи ни жени годова молитвы нищего, ни же отврати лице свое от меня, и егда возвах к Нему услышамя. От Тебе похвала моя в церкви велицы, исповемся Тебе, молитва моя воздам пред боящимися Его. Едят убози и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие Его. Жива будут сердца их век века. Помянутся и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонится пред Ним вся отечествие язык. Яко Господне есть царствие, и той обладает языки, ядошей поклонившись о всей тучной земли. Пред Ним припадут все нисходящие в землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает Ему. Возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правду Его людям рожчимся, я же сотвори Господь. Господь посеет мя, ничтоже мя лишит, на месте злачне тому всели мя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бой пойду посреди сени смертной, я не убоюсь зла, яко ты со мной еси.

Мой чист сердцем, иже не прият свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

Господи Вседержителю, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей я, никак уже разлучайся от Твоих рабов, но призна в них почивай, не остави мя раба Твоего Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи. Тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири и нози мои сохрани от поползновения. И не погуби мя со беззаконьми моими, благий Господи, но искуси мя, Боже, и вразуми сердце мое, испытай мя и уверь стези моя, и верь, аще путь беззакония во мне, и отврати от него и настави мя на путь вечен. Ты бо еси путь и истина и живот, и Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист святому первомученику архидиакону Стефану. Избранный от множества ученик Господа и Спаса нашего, яко исполненный веры Духа Святой премудрости, на служение вдовицам молитвою и возложением рук апостольских явился иси первого диаконех, и так о всем чину Господу даже до смерти мученически послужил еси, яко имея веле дерзновение ко Господу, от всяких нас смертоносных бед и скорбей освобождай, да с любовью зовем ти. Радуйся, апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане. Ангелоподобная чистота твоя, серафимская любовь и вера в Господа Вседержителя, содева шатя, святя Стефане, сосудом избранным и жилищем Духа Всесвятаго, всего ради все в Господа Иисуса Христа верующие, дивляхуся святому житию твоему и возвошаху тебе соумилением сицевая. Радуйся, истинный ученичи Христов, радуйся апостолам единонравный, радуйся Духа Святаго исполненный, радуйся благодатными дарованиями сияющий, радуйся паче всего мирского Господа возлюбивый, радуйся вся красная мира сего ради Господа оставивый, радуйся небесное Отечество взыскавый, радуйся ангелам собеседниче, радуйся добрый воине Царя Небесного, радуйся не обязавайся куплями житейскими, радуйся истинный Христов служителю, радуйся от юности добрый и верный рабе Христов, радуйся апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане. Видел есть архиереев Анну и Каиафу, Иоанна и Александра и прочие, елицы бывшего от рода архиерейского, на свой нечестивый суд апостолы Христовы позвавшие, и озлобление их на вся ученики Христа Господа ведал еси Стефане, сего ради в сердце твоем готовился еси, стопами апостолов шествовать и всякое бесчестие за Господа приймать, и тому вовеки взывать, и аллилуйя. Разум Богопросвящен, имея дивный первомученичи, светло уразумел еси, яко вера во Христа Господа, завет вся за имя Его бесчестие, раны всякие от владыки князя мира сего носите, позор на сонмищах и соборищах терпете, и так обыл еси и предуготовлен, всякое поношение за Христа радостно приймати, сего ради восхваляем тя глаголюще. Радуйся юным и чистым сердцем твоим, Христа возлюбивый, радуйся того единого в житии твоем возжелавый, радуйся ангельскую непорочность тяжавый, радуйся скверн мира сего не приобщивыйся, радуйся в молитве пламенный, радуйся в скорбях терпеливый, радуйся за имя Христово всякое гонение прияти себе уготовывый, радуйся скорбьми многими путь в Царствие Небесное себе устроивый, радуйся и нам в скорбях помогай, радуйся от тяжких искушений нас освобождай, радуйся престолу Господню предстояй, радуйся молитвы о нас грешны Господеве приносяй, радуйся апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане, силою свыше обличен, подвигом добрым подвязался еси во имя Господа, славный воине Христов Стефане, уготовляя себе быть и мучеником за Христа Спасителя, ему же из глубины сердца твоего выну взывал еси, аллилуйя. Имея богатство Божиих дарований, святи Стефане, всеми дарами Господу Христу работать и восхотел еси, и всем верным ведом был еси, яко добрый ученик Христа и его славных апостолов, за сие твое благое изволение, ублажаем тя сице. Радуйся, добрая лоза винограда Христова, радуйся силою Христовою, воистину плодоносен явившийся, радуйся Господа Христа, путем шествовать и восхотевый, радуйся истине Христовой всего себе поработивый,
радуйся житию Христову подражавый, радуйся глаголы Христовы в сердце Твоем запечатлевый, радуйся Духа Святого жилище, радуйся кладезю мудрости божественная, радуйся, яко из чрева Твоего реки воды живы истекоша, радуйся, яко струи воды сия, мнозим во спасение послужиша, радуйся, божественная премудрости исполненный, радуйся устами Твоими Бога во святей Троице прославивый, радуйся, апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане, буря смущений порази юную Церковь Христову, егда бысть роптание еленовко евреям, яко презираеме бываху во вседневном служении вдовицы их, Ты же, святче Божий, веруя мудрости апостолов, усердно взывал еси к Богу чистыми устами своими, аллилуйя. Слыша святые апостолы роптание еленов, созваша множество ученик реша, неудобно есть нам, оставлюще Слово Божие, служить и трапезам, верни же, зряще Твою верность и любовь к апостолам святым, единодушно возглашаху Тебе, святе Стефане Сице. Радуйся, добрый послушателю апостольских вещаний, радуйся любовью к апостольской проповеди, дух Твой окреливый, радуйся всякому слову апостольскому всеусердно внимавый, радуйся, апостолы, устроители Церкви Христовы почитавы, радуйся устами Христовыми апостолов именовавы, радуйся тайн Божиих строителей в них видевы, радуйся, яко самовидцы Слова и слуги Христовы тех быть и веруяй, радуйся никак уже противу апостольских вещаний, глаголати дерзавы, радуйся, яко в руце апостолов, Церковь Христова предана вещавы, радуйся апостольскую сию именовавы, радуйся столпе церковный, радуйся церковная красото, радуйся апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане, боготечные звезды святые апостоли, верующим во Христа рекоша, усмотрите, братья, мужи от вас свидетельствованы седм, исполнены Духа Свята и премудрости, их же поставим над службою сею, мы же в молитве и служении слово пребудем, сия слышав святый Стефан, всем сердцем радующийся, возопи премудрому Господу, аллилуйя. Видиша во Христа верующий Стефана, мужа исполнена премудрости веры и Духа Святаго, первого его нарекоша быть и достойно, службу диаконскую пред лицем апостолов исправляти, и возгласиша ему сицевая, радуйся, добрый сотрудниче духоносных апостолов, радуйся житию их подражателю прилежный, радуйся и еленов, и евреев единую и той же любовью питавый, радуйся вдовицах мудре пекися, радуйся нищих кормителю, радуйся любви Христовой живый проповедниче, радуйся по слову Господа всем служить и восхотевы, радуйся нозе святых омывый, радуйся сирых отец чадолюбивый, радуйся ногих одеяние, радуйся в печалях утешителю, радуйся от напрасной смерти избавителю, радуйся апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане, проповедник словом и делом истины Христовы явился иси, святые первомученичи Стефане, егда святые апостолы помолившися, возложиша руце свои натяяне соизбранных с тобою, и слово Божие растяше и умножашеся число ученик, в Иерусалиме зело, мног же народ священников послушах у веры, Ты же с прочими диаконы радостно взывал еси Господу Христу, аллилуйя. Воссия паче солнца светлейше слово Твое проповеди, святый архидиаконе Стефане, Ты бо исполни веры и силы, творил еси знамения и чудеса велия в людях, и же познавши Тобою Христа распятого, возвошаху Тебе благодарными усты, со умилением похвалы сицевая,
Радуйся, огненный, проповедничай Евангелие Христово. Радуйся, чудес великих, дивный совершителю. Радуйся, иудейского зловерия обличителю. Радуйся, тайн Божиих, мудрый изъяснителю. Радуйся, Троице Пресвятей, поклоняйтеся научивый. Радуйся, серафимскую песнь, во славу святые Троицы, во уме, в сердце и устах Твоих имевый. Радуйся, Духа Святаго, светильниче пресветлый. Радуйся, того жде Духа Святаго, благодати новые, люди, причастники сотворивый. Радуйся, златословесный Учителю, радуйся, неустанный проповедниче. Радуйся, Царствие Божие, достойный наследниче. Радуйся и нам, молитвою Твоею, врата райское отверзающий. Радуйся, апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане. Хотя Христову истину явите всем иудеям, яко избранником Божиим от всея земли, им же и словеса Божия верено бы, шастязался еси, святые апостоли, с мужами от сонма Либертинска и Киринейска и Александрска, и от Киликии и Осии, побеждая их вогоми духа и премудрости, вопиял еси источнику разума и премудрости, спасителю мира победную песнь «Аллилуйя». Новую благодать и силу в Твоих премудрых словесах узреша, и невозмогше противостать и Христовой истине, великий первомученичи, врази Твои, подучиша мужи, глаголющая, яко слышаша от Тебе глаголы хульные на Моисея и на Бога изрекающа, сподвигоша же на Тя люди и старцы и книжники, и нападше на Тя восхитише и приведоше Тя на сонмище свое нечестивое, мы же зряще Тя на беззаконное судилище влекома, со слезами в похвалу сице Тебе глаголем. Радуйся, неустрашимый проповедниче Христовой веры, радуйся, народ Твой весь, ко Христу привлещи живавый, радуйся, всякое лживое учение в народе израильском обличивый. Радуйся, противящихся Божией истине к молчанию приведы, радуйся, яко ложное противу Тебе свидетели обличивый, радуйся, яко влеком на судилище, радостно за Христа позор приимал еси, радуйся, яко за Господа Иисуса Христа бесчестие терпел еси, радуйся, яко за имя Его Пресвятое хулы и клеветы и всяк зол глагол приял еси, радуйся, мученичи Христов неодоленный, радуйся, врага спасения нашего незложивый, радуйся, апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане. Странно бысь неверующим во Христа, злобы сатанинские служителем, юного и святаго Стефана на сонмище своим лукавым видите, всибо сидящие в сонмище узреша лице его, яко лице ангела, мы же верующие в Господа, достойне прославляющего святые своя и восхваляющие великого апостола и первомученика, ангельским светлом светло озаренного, радостно вопием нашему Спасителю песнь «Аллилуйя!» Весь любовью ко Христу Господу горя, не убоялся еси первомученичи лукавого сонмища иудейского, словеса же Господа и Спасителя своего, егда приведут вы на соборище и власти и владычества, не пицитеся како или что отвещаете или что речете, святый бо дух научит вы в той час, я же подобает рещи, помятуя, безбоязненно ожидал еси беззаконного судьи из вагового прошения, сего ради мы, созерцая лице Твое, яко лице ангела, своими нечистыми устами дерзаем Тебе глаголати. Радуйся ангельским сиянием осиянный, радуйся огни благодати божественной яви восприявы, радуйся, мудрый исповедниче святого Евангелия Христова, радуйся, провозвестниче несказанное божественное благодати, радуйся, яко кроткий агнец, волком на съедение отданный, радуйся, на всем судилище беззаконном, безгрешному агнцу Божию уподобивайся,
радуйся сиянием лица Твоего, вся сидящая в сонмище сиявы, радуйся ожесточение сердец их яви уразумевы, радуйся мужественный рабе Христов, радуйся похвало и главизно мучеников добропобедных, радуйся крепкая надежда к Тебе прибегающих, радуйся непостыдное упование правды ради гонимых, радуйся апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане. Всякое естество ангельское обрадовал еси, святый первомученичи, егда на лукавое вопрошание первосвященника, не токмо не умолчал еси, но духом святым водимый, пламенное исповедание любви Твоей к закону божественному, в Ветхом Завете данному изъяснил еси, пророка Моисея, закон и храм Иерусалимский восхваляя, и все верное научая, единому в обоих заветах, законодавцу Господу, во веки воспевати Аллилуйя. Витей суе мудренных суетным преданием и злым измышлением старцев, паче нежели закону Божию Моисею веровавших, посрамил еси святые апостоли, архидиаконе и мученичи Христов Стефане, все босущие в сонмищи, ясно уразумешав жуговавших у Тебе, яко Ты словесы хульными Бога Моисея, закон и храм поносил еси, изрек бо еси в сонмищи словеса похвальные, и Божию закону в Ветхом Завете данному, и праведником ради Господа, в законе сении и писании подвязавшимся, научаеми и Тобою почитати словеса Завета Ветхого, яко воистину словеса Божия, а не чести иудейского отвращатися, сице в похвалу Тебе глаголем. Радуйся всех словес Завета Ветхого почитателю, радуйся, яко сей завет, ко Христу детоводящий мудрый изъяснил еси, радуйся доблести веры патриархов Авраама, Исаака и Якова, яко рабов Божиих послушливых показавы, радуйся скорби Иосифа и мудрость его в Египте прославивы, радуйся тяжкие и горькие работы фараоновы, народа Твоего в Египте живо описавы, радуйся молитвы, труды и скорби пророка Моисея, во избавление народа израильского достойно возвеличивы, радуйся пророчеству Моисея о Христе Господе, лукавому сонмищу изъяснивы, радуйся Его же восхождение на гору Синайскую и явление Ему Господа красного возвестивы. Радуйся Моисеево послушание Господу в созидании скинии добре указавы. Радуйся Иисуса Навина и Давида труды честней изобразивы. Радуйся мудрость Соломонову воспевы. Радуйся добрый послушный рабе Христов. Радуйся апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане. Спасение всем сыновам Израилевым желая, ясно учил еси святые первомученичи, всех сидящих в сонмищи, яко все пророцы и праведницы словом и делом в Ветхом Завете о Христе Господе прорекоша, и к вере во Христа Спасителя вся вел еси, да и все израильтяне, и все люди из глубины сердца своего возопьют ко Господу, нас ради на кресте распятому Аллилуйя. Стеною крепкою во исповедании Христова Евангелия был еси, святые первомученичи архидиаконе Стефане, сего ради и в лукавом сонмищи, того жде Христа, яко праведника, злонравными иудеями убиенного, безбоязненно проповедал еси, и всех беззаконных убийц Господа, нечестие обличил еси, таковому Твоему великому дерзновению дивящися, все христианские роди велигласно восхваляют Тя. Радуйся беззаконного соборища иудейского явное обличение, радуйся Христа Господа, всему сонмищу проповедничи неустрашимый, радуйся, яко конец почитания храма Иерусалимского, яве предрекал еси, радуйся, яко всех иудеев во Христа неверующих, жестоковыйными именовал еси,
Радуйся, як у тех же неверующих, необрезанное сердце и необрезанное ушиса узрел еси. Радуйся и отцев их, и их самих, як у Духу Святому противящихся гневно обличивый. Радуйся он их убийцами пророков наименовавый. Радуйся, як у самих первых убийц Господа, Анну и Каиафу, на сем сонмище явно обличил еси. Радуйся, яко весь Синедрион убийцами и предателями Господа дерзновенно наименовал еси. Радуйся грехов людских обличителю, радуйся покаяния проповедниче, радуйся братолюбия наставниче, радуйся апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане. Песни хвалебные прими от убогих сердец наших и уст наших, дивный мученичи и апостоле Христов Стефане, исполнь бо Духа Святаго, возрев на небо, видел еси славу Божию Иисуса, одесную Отца Своего стоящего, и рекал еси, все вижу небеса отверста, и Сына Человеча одесную стоящего Бога, таковому видению гласу Твоему дивящийся, радостно восписуем Господу, дающему сладость лицезрения Своего святым Своим, аллилуйя. Светоносного зрака Твоего, небесного видения и гласа радостного, исповедающего славу Господа, с небес шедшего во спасение рода человеческого, невозмогше понести, обличаемые Тобою иудеи, сердцами своими зле распыхахуся, зубы своими скрежетаху, и устремившися единодушно на Тя, извлекоша Тя блажение Стефане, и сонмища вне же града поставивше, каменьем побиваху Тя звонравнии, мы же мученичи Христов преславные, с любовью провождающие Тя на место блаженные кончины Твоя, прославляем мужество Твое велигласного голя. Радуйся первый в мученицах, кровью своей веру во Христа распятого запечатлевый. Радуйся своею кровью землю освятивый. Радуйся, яко и самих апостолов подвигом мученическим предварил еси. Радуйся, яко за собою тысячи тьмы тем мученик и мучениц за славное имя Христово привел еси. Радуйся, яко за Господом Иисусом Христом безбоязненно шествовал еси, и поношение Его славно понесл еси. Радуйся светом страданий Твоих блистаяся, радуйся тем же светом и нам путь ко Христу верно показующий. Радуйся, светильниче пресветлый, Божиим несозданным светом озаренный. Радуйся тьму неверия и всякие нечистоты, светом веры Твоей разгоняющий. Радуйся светлых селений райских обитателю, радуйся потемненные и спящие совести наши, добрый пробудителю. Радуйся, яко тобою благочестно имя Христово прославляется. Радуйся, апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане. Благодать Божия воистину спребывавши тебе, славные апостоли и первомученичи Христов Стефане, крестную бо смерть на Голгофе спаса Господа, в руце Отца Своего Дух Свой предавшего воспоминая, молился и глагол еси, каменьем от рук беззаконных побиваем. Господи Иисусе, прими дух мой, молитву же Спасителя, в распинателях своих в сердце своем нося, преклонь колено, возопил еси гласом велием, Господи, не постави им греха сего. И сею молитвою славное земное поприще Твое скончал еси. Мы же восхваляя таковое светлое успение Твое, Господу Богу, давшему Тебе благодать, Сыну Божию в кончине Твоей уподобитеся, из глубины души вопием «Аллилуйя». Поюще славное житие Твое, восхваляющее апостольские труды Твоя, умильно воспоминающе блаженную во Христе кончину Твою,
Доблестный первомученичи Христов и архидиаконе Стефане, молим Тя, Дух непоколебимой веры правой, спроси нам от Господа и Спаса нашего, сердце чистое и сокрушенное да пребудет в нас выну, апостольскую ревность в проповеди Евангелия возгревай в нас, да тако будем готовы всякие скорби за сладчайшего Иисуса терпеть и Тебе, славного первомученика, восхвалять Исице. Радуйся, великий Христов апостоле, радуйся пастырем Церкви Христовой светлый образе, радуйся, верный Христов свидетелю, радуйся, славы Божия, пламенный ревнителю, радуйся, добрый вдовиц питателю, радуйся, нещадный лицемерие искоренителю, радуйся, истины Христовы крепкий исповедниче, радуйся в тяжких обидах наш, твердый заступниче, радуйся Христу Господу всего себе посвятивый, радуйся в кончине Твоей, вседушно Христов ученик явивыйся, радуйся страстотерпче незлобивый, радуйся убийцам Твоим, милости Божией прощения дивный ходатаю, радуйся апостоле Христов первомученичи архидиаконе Стефане. О великий апостоле Христов первомученичи архидиаконе Стефане, прими сие малое в похвалу Тебе составленное моление наше, и яко великий ученик сладчайшего Сына Человеческого, Спасителя нашего, святыми Твоими молитвами споспешествуй, и нам добрыми учениками Господа быти, да о Его вечной славе помышляющие, всякого зла и всей и будущей жизни избегнем, и выну хвалебную песню Ему да воспеваем, Аллилуйя! О великий апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане, прими сие малое в похвалу Тебе составленное моление наше, и яко великий ученик сладчайшего Сына Человеческого, Спасителя нашего, святыми Твоими молитвами, споспешествуй и нам, добрыми учениками Господа быти, да о Его вечной славе помышляюще, всякого зла и всей и будущей жизни избегнем, и выну хвалебную песнь Ему да воспеваем, Аллилуйя! О великий апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане, прими сие малое в похвалу Тебе составленное моление наше, и яко великий ученик сладчайшего Сына Человеческого, Спасителя нашего, святыми Твоими молитвами, споспешествуй и нам, добрыми учениками Господа быти, да о Его вечной славе помышляюще, всякого зла и всей будущей жизни избегнем, и выну хвалебную песнь Ему да воспеваем, Аллилуйя! Ангелоподобная чистота Твоя, серафимская любовь и вера в Господа Вседержителя, судела шатя святи Стефане, сосудом избранным и жилищем Духа Всесвятаго, всего ради все в Господа Иисуса Христа верующие, дивляхуся святому житию Твоему и возглашаху Тебе соумилением сицевая. Радуйся, истинный ученичи Христов, радуйся апостолам единонравный, радуйся, Духа Святого исполненный, радуйся благодатными дарованиями сияющий, радуйся паче всего мирского Господа возлюбивый, радуйся вся красная мира сего, ради Господа оставивый, радуйся небесное Отечество взыскавый, радуйся ангелам собеседниче, радуйся добрый воине Царя Небесного, радуйся не обязавайся куплями житейскими, радуйся истинный Христов служителю, радуйся от юности добрый и верный рабе Христов, радуйся апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане, избранный от множества ученик Господа и Спаса нашего, яко исполненный веры, Духа Свята и премудрости, на служение вдовицам молитвою и возложением рук апостольских, явился иси первый во диаконех, и так о всем чину Господу даже до смерти мученические послужил еси, яко имея веле дерзновение ко Господу, от всяких нас смертоносных бед и скорбей освобождай,
да с любовью зовем ти. Радуйся, апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане. О великий первомученичи Христов, апостоле и архидиаконе Стефане, тебе, яко верному Христову подражателю, приносим мы грешние молитвы своя недостойные, твоему милостивому предстательству нас, пред престолом Божиим тепле верующие, ты еще жив, печать Господа Иисуса Христа в себе всегда имел еси, не токмо своими добродетельми, знаменями и чудесами, изобильно тобою совершаемыми, сию показуя, но явно на лице твоем сияющем, яко лице ангела, печать благодати Божия носил еси, славу Божию и свачайшего Иисуса, стоящего десную Бога, твоим телесными очима узрел еси, Духом Святым осияваемый, еще же печать Божества, в тебе пребывающую явно показал еси всей вселенней, егда в смертный мученический час твой, не токмо о всех людях, но и о вразех усердно молился еси, молитву Сына Божия на кресте воспоминая, сию печать Божества в себе богато носиши, и скорби прибегающих к тебе видиши, и к престолу Божию молитву о сих усердно приносиши, подашь и нам, Боговитче преславный, Христа Спасителя нашего всем сердцем любите, воле Его вседушно исполняти, во имя Христово вся скорби с терпением носите, и не токмо о присных, но и о всех людях и о вразех своих усердно молитеся, да и наши грехи покрыет Господь твоими теплыми молитвами, наипаче же благодатью, человеколюбием и милосердием своим, яко тому подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Первый во диаконях, первый и в мученицах показался еси святый Стефане апостоле, исполнь бо веры и силы во учении и в знамениях, велик явился еси, и никто же возможе противостати премудрости и духу, и межеглаголу еси, лице же твое на сонмище видено бысть, яко лице ангела, тем же исполнен Святого Духа быв, видел еси отверстое небо, и славу Божию и Сына Человеча, Господа нашего Иисуса Христа, одесную стояща Бога Отца, та же и от жестоковыйных и убийц иудеев каменем пред лицем преблагословенная, и молящейся о тебе, Девы, Матери Его побиваем, преклонь колено, возопилась и гласом велием, Господи, не постави им греха сего, и так о Дух Твой Господу Иисусу радостно предал еси, сего ради молитвенника и предстателя тя стяжахом, колено души и сердца нашего преклоньше тя молим, воздержи руце Твои ко Господу, и сподвижи всему роду человеческому, предстательницу и ходатайцу к Сыну Своему, Пресвятую Матерь Деву, и о нас, присно прогневляющих грехом и леностью, моли благого спаса нашего, да подаст нам благодать во благовременную помощь к покаянию и Твоим предстательствам и заступлениям, Пресвятая Матери Своя, в день Он, страшный и праведный, да не поставит пред нами грехи наши, но по щедротам Своим Тобою умолен был, да речет души нашей, спасение ваше есть аз во веки веков. Аминь. О святый первомученичи апостоле архидиаконе Стефане, преклоньше колено души и сердца нашего тя молим, воздержи руце Твои ко Господу и сподвижи всему роду человеческому, предстательницу и ходатайцу к Сыну Своему, Пресвятую Матерь Деву, и о нас присно прогневляющий грехом и леностью, моли благого спаса нашего, да подаст нам благодать во благовременную помощь к покаянию и Твоим предстательством и заступлением Пресвятые Матери Своя, в день Он страшный и праведный, да не поставит пред нами грехи наши,
но по щедротам своим, тобою умолен был, да речет душе нашей, спасение ваше есть маз во веки веков. Аминь. Подвигом добрым подвязался еси первомученичи Христов и апостоли архидиаконе Стефании, и мучителей обличил еси нечестие, каменем бо побиен от рук беззаконных, венец от яже свыше десницы прияв еси, и к Богу взывал еси вопия, Господи, не постави им греха сего. Царским венцем венчася твой верх от страданий, я же претерпел еси по Христе Бозе, мучеников первострадальче Стефания, ты бо иудейское обличивое неистовство, видел еси твоего спаса одесную Отца, того убо моли о душах наших. Апостолом совсельник и страстотерпцем первострадалец, Христов служитель прихвальня Стефания, первые бо совершив мучение течение, бесчисленные роды человек, равно подвигоположнику Христу приведе, тем же яко апостола и страдальца верховного, чтуще тя, молим, моли Христа Бога, даровати нам велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыка вчера нам плотью прихождаше, и раб днесь от плоти исхождаше. Вчера царство и плотью родися, днесь раб каменем побивается, того ради и скончавается первомученик и божественный Стефан. Первый сеялся еси на земли небесным делателем всехвальня Стефания, первый на земли за Христа кровь излиял еси блажение, первый от него победы венцем увязывался еси на небесех, страдальцем начало венечниче, мучеников первострадальнее. Величаем, величаем тя, страстотерпче святый Стефания, и чтим честная страдания твоя, я же

горя любовью однодневною, на чувства тратиться не стали. Сошлись, как вещи без

руки и всходы нежности попрали, и без стеснения и робости запретный плод переживали. Мал срок у этой повести, короткое горение и шаг к ужасной пропасти бездонного растления. А те в пути друг с другом маялись, хотя на вид бывали кроткими, но в спорах жили и состарились,

И так любовь свою облаяли, что вечно души кровоточили. А души были мелкими, но в грязь вошли глубокую, и так за перестрелками прожили жизнь жестокую. Пришла весна и к ним на улицу, влюбленных души ликовали. Любовный вихрь не дал одуматься, и свадьбу вскоре отыграли. Когда же будни заскрипели, он начал пить, а ей всплакнулось. Ведь вместо радости похмельем хмельное счастье обернулось. Она семьи строителем, он стал семьи предателем, сперва сторонним зрителем, а после распинателем. Любовь была, но невысокая, все глубже в тело уходящая, непоправимо однобокая, необратимо все мертвящая. Что значит быть друг другу верными? Они знать того не знали, и бесконечными изменами тела и души запятнали. Вот так и гибли заживо, сожженные растлением, и жизнь была для каждого не жизнью вырождением. А эти вовсе были странными, своей любви остались преданы, и хоть покрыты были ранами, порой венчались и победами. Как не бесилась жизнь вьюга, не погасила искры Божьей, носили тяготы друг друга, и как могли боролись с ложью. Борьбу постигли опытно, в упорном к правде рвении, и крест несли безропотно в Голгофском восхождении.

Я жил в неверии когда-то, мой дух в унынье погибал, но в сердце веру Бог послал и указал мне место свято, чтоб там с утра и до заката я ум и тело утруждал. Не просто в храм, скорей в обитель я провидением послан был. При нем и настоятель жил. Он службу Божию вершил, приезжим братьям был служитель, его небесный покровитель, святой архангел Михаил. Я там окреп и закалился, там жизнь струей текла живой. Теперь не телом, а душой я во крещении родился, от жизни прежней удалился для жизни чистой и святой. Я поселился там душою и телом часто там бывал, в трудах почти не унывал, сидел за трапезой простою и иногда, порой ночною, молитвы теплые шептал. Наш добрый пастырь Михаил при храме труженик бессменный, за всех молитвенник смиренный, нас в добрый путь руководил. Пошли ж ему, о Боже сил, спасенье в вечности блаженной. Давно те годы пролетели, и я не стал святым, друзья, но все ж иду я к прежней цели, крутой дорогой бытия. Мне помогает в этом деле обитель добрая моя. Мной душа моя позаброшена добродетелью припорошена, изнутри же вся прокаженная и огнем страстей обожженная.

Что же делать мне, не готовому? Подвела меня воля вольная, полюбилась мне жизнь привольная, и хоть долю ей отдал малую, по сей день томлюсь той отравой.

Господь веру правую, и душа тогда встрепенулась, что во тьме жила, ужаснулась, во хмелю была и стрезвилась.

проник метастазами, руки, ноги им крепко связаны. Я гляжу в себя, гляжу пристально, нет в душе моей места чистого. Подклонить Христу негде голову, что же делать мне?

и чистым сердцем возносилась к жизни новой, одолевая мощь земного притяжения и постигая высоту глубин смирения. А принцип был один у всех святых: себя спасаешь

Не желает вовеки никто алкоголиком стать. А кто стал, тот себя таковым не признает вовеки. Будет трезвого корчить, божиться и всячески лгать, будто он не больной, а нормален, как все человеки.

И окажется вдруг, что дошел до горячки, до белой. И тогда перед всеми откроется эта беда. Покрывалами тьмы занавесят всегда блудный грех. Но лишенное девство уже не зовется девицей. Что творили во тьме, невозможно от света укрыться. И в утробе зачатая жизнь станет явной для всех. Первозданный Адам, павший в грех, не раскаялся в нем, но солгал всю вину на жену и Творца возлагая. Эта ложь родилась вечной смертью, весь мир убивая, и в сердцах поселившись живет и до наших времен. Но ведь так же и мы не признаемся в жизни другим, что больны наши души постыдными злыми грехами. Мы их лучше упрячем от всех и в сердцах сохраним. Сбережем нашу злобу в груди и за пазухой камень. Но не вечно вулкану хранить в своих недрах огонь.

сорвется когда-то, покажет себя, только тронь. И польется на души людей эта адская лава. Наше сердце, зачав беззаконие, рождает грехи. А содеянный грех жалит верной, но медленной смертью. Нам не сделают большего зла никакие враги. Ведь страшнее врагов, чем мы сами, не сыщешь на свете.

Христос воцарится, где было вместилище лжи. И светильник любви озарит вас небесным сиянием.

пусть Христос воцарится, где было вместилище лжи и светильник любви. Озарит вас небесным сиянием, и светильник любви озарит вас небесным сиянием, и светильник любви озарит вас небесным сиянием.

а в глазах одна боль, боль, боль. Впереди меня хоть глаза кали,

То ли лагеря, то ли дур дома, очертания мрачные вдали. То ли лагеря, то ли дур дома, так о чем твоя боль, мой седой двойник? Или ты не так жизнь свою прожил? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отчего с тоской к зеркалу приник, всматриваясь в боль своей, моей души? Отвечает мне старое лицо —

на себя взглянуть, лгун, лгун, лгун. Хорошо хоть смог перед концом на себя взглянуть, лгун, лгун, лгун.

теперь в святых пес, пес, пес. Вспомни, как ты жил, чем пропал, а теперь в святых пес, пес, пес. Слушай, бледнея даже во сне,

АХБ и ряса, один черный цвет. Сапоги носить мне не привыкать, АХБ и ряса, один черный цвет. Опустил двойник, усталые глаза, круглое стекло сотрясает дрожь. Что хотел сказать, все сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? Что хотел сказать, все ведь сказал. Так о чем сейчас слезы молча льешь? А кругом толпа, некуда упасть. Сорвана с куфья под хохот и вой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Рясу отобрали, что ж ваша власть, но крест нательный вместе с головой. Вижу я себя седым, седым во сне.

тебя не делил между Богом и миром. Кто сумел сохранить целомудрость,

способен летать лишь во сне и в мечтах. И теперь человек по земле стал сам.

небо земное, прообраз духовного неба. Птица, летящая ввысь, — это

сети греха, разорвавшей и дьявольской лжи. Ну а иные из птиц неба не знают,

любви заводим споры мы. Мы любви и грезим, и поем. Коль есть любовь, то души зажжены небесным или неизменным огнем. Но в большинстве у нас любовь земная, горенью духа плоть мы предпочли. Мы на земле всегда искали рая, а к небесам

тело, как лошадка у души. Но ни голова, ни даже половина, оно должно душе всегда служить.

тело наше взято из земли. Бессмертною душой оно живится, оно из грязи рвется в

к нам избегнуть адского огня, который на земле берет начало, ласкает он в объятия маньяк.

смирения уздой. Свежий коня не позволяй командовать. Парадом молитву с воздержанием хранят.

не отдавай же сердца никому, но сердцем всем служи Творцу благому и женщину люби, свою жену, и не сползай в блуд.

горя любовью однодневною, на чувства тратиться не стали. Сошлись, как вещи без

руки и всходы нежности попрали, и без стеснения и робости запретный плод переживали. Мал срок у этой повести, короткое горение и шаг к ужасной пропасти бездонного растления. А те в пути друг с другом маялись, хотя на вид бывали кроткими, но в спорах жили и состарились,

И так любовь свою облаяли, что вечно души кровоточили. А души были мелкими, но в грязь вошли глубокую, и так за перестрелками прожили жизнь жестокую. Пришла весна и к ним на улицу, влюбленных души ликовали. Любовный вихрь не дал одуматься, и свадьбу вскоре отыграли. Когда же будни заскрипели, он начал пить, а ей всплакнулось. Ведь вместо радости похмельем хмельное счастье обернулось. Она семьи строителем, он стал семьи предателем, сперва сторонним зрителем, а после распинателем. Любовь была, но невысокая, все глубже в тело уходящая, непоправимо однобокая, необратимо все мертвящая. Что значит быть друг другу верными? Они знать того не знали, и бесконечными изменами тела и души запятнали. Вот так и гибли заживо, сожженные растлением, и жизнь была для каждого не жизнью вырождения. А эти вовсе были странными, своей любви остались преданы. И хоть покрыты были ранами, порой венчались и победами. Как не бесилась жизнь вьюга, не погасила искры Божьей, носили тяготы друг друга, и как могли боролись с ложью. Борьбу постигли опытно, в упорном к правде рвении, и крест несли безропотно в Голгофском восхождении.

смило веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, яко же и ми оставляем должником нашим,

Возлюблю Тя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля призову Господа, и от враг моих спасуся, одержавшими болезни смертные и потоцы беззакония сметошами, болезни адовые обыдошами, предварившими сети смертные, и в них да скорбеть ими призвах Господа и к Богу моему возвах, услыша от храма святаго своего глас мой и вопль мой пред ним внидит во уши его, и подвижися и трепетно бы земля и основание гор сметошися и подвигошися, яко прогневася на ня Бог. Взыди дым гневом его, и огнь от лица его воспламенится, угли и возгорейся от него, и преклони небеса, и сниди, и мрак под ногами его, и взыди на херувимы, и лети, лети на крылу ветреню, и положи тьму за кров свой, окрест его, селение его, темна вода в облацах воздушных, от облистания пред ним облацы проидоша, град и угли огненные, и возгреме с небесе Господь, и вышни даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молнии умножи, и смятея, и явишися источницы во дни, и открышися основания вселенные от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, не спасла с высоты и приятмя, восприятмя от вод многих, и избавит мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишися паче мене, предвориши мя в день озлобления моего, и бысь Господь утверждение мое, и изведи мя на широту, избавит мя, яко восхоте мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохрани пути Господни, и не нечествовах от Бога моего, яко вся судьба Его предо мною, и оправдание Его не отступишь от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюся от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моею пред очи моего. С преподобным преподобен будешь, и с мужем неповинным неповинен будешь, и со избранным избран будешь, и со строптивым развратишься, яко ты люди смиренные спасеши, и очи гордых смириши, яко ты просветиши светильник мой, Господи Боже мой, просветиши тьму мою, яко тобою избавлюся от искушения, и Богом моим прийду стену. Бог мой непорочен путь Его, славится Господня разжена, защититель есть всех уповающих на Него. Яко кто Бог, разве Господа, или кто Бог, разве Бога нашего? Бог припоясуя имя силою, и положи непорочен путь мой, совершая нози мои, яко елени, и на высоких поставляя имя, научая руце мою на брань, и положила силу к медян мышца моя, и дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширилась и стопы моя предо мною, и не изнемогости плесне мои, пожену враги моя и постигну я, и не возвращуся, донде же скончаются. Оскорблю их, и не возмогут стать, и падут под ногами моима, и припоясал меня силою на брань, спял иси вся восстающие на мя под мя, и врагов моих дал мести хребет, и ненавидящие мя потребил иси, возваши и небес спасая, ко Господу, и не услыша их, и истню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение путей поглажду я, избавивши мя от пререкания людей, поставивши мя во главу языков, люди и женеведих работашами, слух уха послушашами, сынови чужди солгашами, сынови чужди обетшаша и охромоша остей свои. Жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасение моего. Бог даяй отмщение мне и покоривы люди под мя, избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедно избавиши мя. Сего ради исповемся Тебе во языце, Господи, и имени Твоему пою. Величай спасение царевой, творяй милость Христу своему Давиду.

Не суть речи, ниже словеса, иже не слышат согласий. Во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенной оглаголы их. В солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещий путь. От края небесе исход его, и сретение его до края небесе, и несть, и же укрыться теплоты его. Закон Господень непорочен, обращает души, свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая в век века, судьбы Господни истинны, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камени честно много, и сладше паче меда и сота. Ибо раб Твой хранит, я в них да сохранит, я воздаяние много. Грехопадение, кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего, аще не обладают мною, тогда непорочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощниче мой и избавитель мой. Услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Яковля, послет тебе помощь от святаго и от Сиона заступит тебя, поменет всякую жертву твою и все сожжения твои точно будет, даст тебе Господь по сердцу твоему и весь совет твой исполнит. Возрадуемся о спасении твоем и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнит Господь все прошение твоя, ныне познах, яко спаси Господь Христа своего. Услышит Его с небесе святаго своего, в силах спасения десница Его, сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем. Ти спяти быша и подоша, мы же востахом и исправихомся. Господи, спаси царя и услышанный, вон же аще день призовем тебя. Господи, силою Твоей возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца Его далось Ему, и хотение устно Его неси лишил Его. Яко предварилось Его благословением благостынным, положилось и на главе Его венец от камени честно. Живота просил есть у Тебе, и далось Ему долготу дни во век века. Велие славы Его спасением Твоим, славу и велелепие возложишь и на Него. Яко даси Ему благословение во век века, возвеселиши Его радостью с лицем Твоим. Яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется. Да обрящится рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящится ненавидящие Тебе. Яко положиши их, яко печь огненную во время лица Твоего. Господь гневом Своим сметет я, и снесть их огнь. Плоды их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих. Яко уклониши на тебя злая, помыслиши советы, их же не возмогу составить. Яко положиши я хребет, во избытцах твоих уготовиши лице их. Вознесися, Господи, силою Твоей.

оставил меня си, далече от спасения моего, словеса грехопадения моих. Боже мой, воззову во дни, и не услышишь, и в ночи, и не в безумии мне. Ты же во святем живешь, и хвалу Израилева, на тепло ваши отцы наши, уповаша и избавилась я. К тебе возваша и спасушася, на тепло ваша и не постыдешася. Аз же есть червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей. Все видящие мя поругашимися, глаголаша устнами, покиваша главою. Упова на Господа, да избавит его, да спасет его, яко хочет его. Яко ты си исторги мя из чрева, упование мое, отцасту матери моя. К тебе привержен есть от ложесн, от чрева матери моя, Бог мой, если ты. Да не отступишь от меня, яко скорбь близ, яко несть помогая ми. Обыдоша мя тельцы мнозит, юнцы тучни одержаша мя. Отверзоша на мя уста своя, яко лев восхищая и рыкая. Яко вода излиякся и рассыпашася вся кости моя. Бы сердце мое, яко воск, тая посреди чрева моего. Исши, яко скудель, крепость моя, и язык мой припре к гортани моему. И вперь смерти свел меси. Якобы дошами обсим нози, сон лукавых одержаша мя, ископаша руцы мои и нози мои, исчитоша вся кости моя, ти же смотриша и презреша мя, разделиша ризы моя себе и одежде моей меташа жребий. Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня на заступление мое.

Братии моей посреди церкви воспоютя, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле, прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилево, яко не уничижи ни же негодова молитвы нищего, ни же отврати лице свое от меня, и егда возвах к Нему услыша мя. От Тебе похвала моя в церкви велицы, исповемся Тебе, молитва моя воздам пред боящимися Его. Едят убози и насытятся, и восхвалят Господа, взыскающие Его. Жива будут сердца их век века. Помянутся и обратятся ко Господу все концы земли, и поклонится пред Ним вся отечествие язык. Яко Господне есть царствие, и Той обладает языки. Ядоша и поклонишися все тучные земли, пред Ним припадут все нисходящие землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает Ему, возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правду Его людям рощимся, я же сотвори Господь. Господь посеет мя, ничтоже мя лишит, на месте злачне там овсели мя, на воде покой не воспита мя, душу мою обрати, настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бой пойду посреди сени смертной, я не убоюсь, я зла, яко ты со мной еси. Жезл твой, палец твоя, там я утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу, супротив стужающим мне. Умастил еси олеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя поженит мя вся дни живота моего, и еже вселите мися в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на ней, кто и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть, кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его, не повинен рукам и чист сердцем, и же не прият свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему, сей приимет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего, сей роды ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, и возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Вседержителю, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей я никак уже разлучаюсь от Твоих рабов, но призна в них почивая, не оставим я раба Твоего, Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири и нози мои сохрани от поползновения, и не погуби мя со беззаконьми моими, благий Господи, но искуси мя, Боже, и вразуми сердце мое, испытай мя и увижь стези моя, и вижь, аще путь беззакония во мне, и отврати от него, и настави мя на путь вечен. Ты бо еси путь и истина, и живот, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятыми благим и животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист святому первомученику архидиакону Стефану. Избранный от множества ученик Господа и Спаса нашего, яко исполненный веры Духа Святой премудрости, на служение вдовицам молитвою и возложением рук апостольских явился иси первый во диаконьях, и так о всем чину Господу даже до смерти мученически послужил еси, яко имея велие дерзновение ко Господу, от всяких нас смертоносных бед и скорбей освобождай, да с любовью зовем ти. Радуйся, апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане. Ангелоподобная чистота твоя, серафимская любовь и вера в Господа Вседержителя, содела шатя, святя Стефане, сосудом избранным и жилищем Духа Всесвятаго, всего ради все в Господа Иисуса Христа верующие, дивляхуся святому житию Твоему и возглашаху Тебе со умилением сицевая. Радуйся, истинный ученичи Христов, радуйся апостолам единонравный, радуйся Духа Святаго исполненный, радуйся благодатными дарованиями сияющий, радуйся паче всего мирского Господа возлюбивый, радуйся вся красная мира сего ради Господа.

Христа Господа ведал Иси Стефане, всего ради в сердце Твоем готовился Иси, стопами апостолов шествовать и всякое бесчестие за Господа приймать, и тому во веки взывать, Аллилуйя. Разум Богопросвящен, имея дивный первомученичи, светло уразумел, если яко вера во Христа Господа, завет вся за имя Его бесчестие и раны всякие от владыки князи мира сего носите, позор на сонмищах и соборищах терпете, и так обыл, если и предуготовлен, всякое поношение за Христа радостно приймати, всего ради восхваляем тя глаголюще. Радуйся юным и чистым сердцем Твоим, Христа возлюбивый, радуйся того единого в житии Твоем возжелавый, радуйся ангельскую непорочность тяжавый, радуйся скверн мира сего не приобщивыйся, радуйся в молитве пламенный, радуйся в скорбях терпеливый, радуйся за имя Христово всякое гонение прияти себе уготовывый. Радуйся скорбьми многими путь в Царствие Небесное себе устроивый, радуйся и нам в скорбях помогай, радуйся от тяжких искушений нас освобождай, радуйся престолу Господню предстояй, радуйся молитвы у нас грешных Господеве приносяй, радуйся апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане, силою свыше обличен, подвигом добрым подвязался Иси во имя Господа, славный воине Христов Стефане, уготовляя себе быть и мучеником за Христа Спасителя, ему же из глубины сердца Твоего выну взывал Иси, Аллилуйя. Имея богатство Божие дарований, святи Стефане, всеми дарами Господу Христу работать и восхотел еси, и всем верным ведом был еси, яко добрый ученик Христа и его славных апостолов. За сие Твое благое изволение ублажаем тя сице. Радуйся, добрая лоза винограда Христова, радуйся силою Христовою, воистину плодоносен явившийся. Радуйся Господа Христа, путем шествовать и восхотевый, радуйся истине Христовой всего себе поработивый, радуйся житию Христову подражавый, радуйся глаголы Христовы в сердце Твоем запечатлевый, радуйся Духа Святого жилище, радуйся кладезю мудрости божественная, радуйся яко из чрева Твоего реки воды живы истекоша, радуйся яко струи воды сия, мнозим во спасение послужиша, радуйся божественной премудрости исполненный, радуйся устами Твоими Бога во святей Троице прославивый, радуйся апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане, буря смущений порази юную Церковь Христову, егда бысть роптание еленов ко евреям, яко презираем и бываху во вседневном служении вдовицы их, Ты же, святче Божий, веруя мудрости апостолов, усердно взывал еси к Богу чистыми устами своими, Аллилуйя. Слыша святые апостолы роптание еленов, созваша множество ученик реша, неудобно есть нам, оставлюще Слово Божие, служить и трапезам, верни же, зряще Твою верность и любовь к апостолам святым, единодушно возглашах у Тебе, святе Стефане сице. Радуйся, добрый послушателю апостольских вещаний, радуйся любовью к апостольской проповеди, дух Твой окреливый, радуйся всякому слову апостольскому всеусердно внимавый, радуйся, апостолы, устроители Церкви Христовы почитавые, радуйся устами Христовыми апостолов именовавые, радуйся тайн Божиих строителей в них видевые, радуйся, яко самовидцы Слова и слуги Христовы тех быть и веруяй, радуйся никак уже противу апостольских вещаний, глаголати дерзавые, радуйся, яко в руце апостолов, Церковь Христова предана вещавы, радуйся апостольскую сию именовавы, радуйся столпе церковный, радуйся церковная красото, радуйся апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане.

Богоотечественные звезды, святые апостоли, верующим во Христа Рекоша, усмотрите, братья, мужи от вас свидетельствованы седм, исполнены Духа Святой и премудрости, их же поставим над службою сею, мы же в молитве и служении слова пребудем, сия слышав святый Стефан, всем сердцем радующийся, возопи премудрому Господу, аллилуйя! Видишь во Христа верующий Стефана, мужа исполнена премудрости веры и Духа Святаго, первого его нарекоша быть и достойно, службу диаконскую пред лицем апостолов исправлять и возгласиша ему сицевая. Радуйся, добрый сотрудниче духоносных апостолов, радуйся житию их подражателю прилежный. Радуйся и еленов, и евреев единую и той жде любовью питавый. Радуйся вдовицах, мудре пекися. Радуйся нищих кормителю. Радуйся любви Христовой, живый проповедниче. Радуйся по слову Господа всем служите восхотевы. Радуйся нозе святых омывы. Радуйся сирых отец чадолюбивый. Радуйся нагих одеяние. Радуйся в печалях утешителю, радуйся от напрасной смерти избавителю, радуйся апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане. Проповедник словом и делом истины Христовой явился иси, святые первомученичи Стефане. Егда святые апостолы помолившися, возложиша руце свои на тя и на соизбранных с тобою, и Слово Божие растяше и умножашеся число ученик в Иерусалиме зело, много же народ священников послушах у веры, ты же с прочими диаконы радостно взывал еси Господу Христу, аллилуйя. Воссия паче солнца светлейше слово Твоя проповеди, святый архидиаконе Стефане, ты бо исполни веры и силы, творил иси знамения и чудеса велия в людях, и же познавши тобою Христа распятого, возвошах у тебе благодарными усты, со умилением похвалы сицевая. Радуйся огненной проповедниче Евангелия Христова, радуйся чудес великих дивный совершителю, радуйся иудейского зловерия обличителю, радуйся тайн Божиих мудрый изъяснителю, радуйся Троице Пресвятей, поклоняйтеся научивый, радуйся серафимскую песнь, во славу святые Троицы, во уме, в сердце и устах Твоих имевы, радуйся Духа Святаго Светильниче Пресветлый, радуйся того жде Духа Святаго, благодати новые люди, причастники сотворивы, радуйся, златословесный учителю, радуйся, неустанный проповедниче, радуйся, царствие Божие, достойный наследниче, радуйся и нам, молитвою Твоею, врата райское отверзающий, радуйся, апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане. Хотя Христову истину явите всем иудеям, яко избранником Божиим от всея земли, им же и словеса Божия верено бы шастязался еси, святые апостоли, с мужами от сонма Либертинска и Киринейска и Александрска, и от Киликии и Осии, побеждая их глаголами духа и премудрости, вопиял еси источнику разума и премудрости, спасителю мира победную песнь, аллилуйя! Новую благодать и силу в твоих премудрых словесах узреша, и невозмогше противостати Христовой истине, великий первомученичи, врази твои, подучиша мужи, глаголющая, яко слышаше о тебе глаголы хульные на Моисея и на Бога изрекающа, сподвигоша же на тя люди и старцы и книжники, и нападше на тя восхитиша и приведоша тя на сонмище свое нечестивое, мы же зряще тя на беззаконное судилище влекома, со слезами в похвалу сице тебе глаголем. Радуйся, неустрашимый проповедниче Христовой веры, радуйся, народ твой весь,
ко Христу привлещи желавы, радуйся всякое лживое учение в народе израильском обличивы, радуйся противящихся Божией истине к молчанию приведы, радуйся, яко ложное противу тебе свидетели обличивы, радуйся, яко влеком на судилище, радостно за Христа позор приймал еси, радуйся, яко за Господа Иисуса Христа бесчестие терпел еси, радуйся, яко за имя Его Пресвятое хулы и клеветы и всяк зол глагол приял еси, радуйся, мученичи Христов неодоленный, радуйся, врага спасения нашего незложивый, радуйся, апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане, странно бысь неверующим во Христа, злобы сатанинские служителем, юного и святаго Стефана на сонмище своим лукавым видите, всибо сидящие в сонмище узреша лице Его, яко лице ангела, мы же верующие в Господа, достойне прославляющего святые своя и восхваляющие великого апостола и первомученика, ангельским светлом светло озаренного, радостно вопием нашему Спасителю песнь «Аллилуйя!» Весь любовью ко Христу Господу горя, не убоялся еси первомученичи лукавого сонмища иудейского, словеса же Господа и Спасителя своего, егда приведут вы на соборище и власти и владычества, не пицитеся како или что отвещаете или что речете, святый бо дух научит вы в той час, я же подобает рещи, помятуя, безбоязненно ожидал еси беззаконного судьи из вагого прошения, сего ради мы, созерцая лице твое, яко лице ангела, своими нечистыми устами дерзаем тебе глаголати, радуйся ангельским сиянием осиянны, радуйся огнь благодати божественной яви восприявы, радуйся, мудрый исповедниче святого Евангелия Христова, радуйся, провозвестниче несказанное божественное благодати, радуйся, яко кроткий агнец, волком на съедение отданный, радуйся на всем судилище беззаконном, безгрешному агнцу Божию уподобивайся, радуйся сиянием лица Твоего, вся сидящая в сонмище осиявы, радуйся ожесточение сердец их яви уразумевы, радуйся мужественный рабе Христов, радуйся похвало и главизно мучеников добропобедных, радуйся крепкая надежда к Тебе прибегающих, радуйся непостыдное упование правды ради гонимых, радуйся апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане. Всякое естество ангельское обрадовал еси, святый первомучениче, егда на лукавое вопрошание первосвященника, не токмо не умолчал еси, но духом святым водимый, пламенное исповедание любви твоей к закону божественному, в Ветхом Завете данному изъяснил еси, пророка Моисея, закон и храм Иерусалимский восхваляя, и вся верная научая, единому в обоих заветах, законодавцу Господу, во веки воспевати Аллилуйя. Витей суе мудреных суетным преданием и злым измышлением старцев, паче нежели закону Божию Моисею веровавших, посрамил еси святые апостоли, архидиаконе и мученичи Христов Стефане, все босущие в сонмищи, ясно уразумеша лжу глаговших у тебе, яко ты словесы хульными Бога Моисея, закон и храм поносил еси, изрек бы еси в сонмищи словеса похвальные, и Божию закону в Ветхом Завете данному, и праведником ради Господа, в законе сении Писаний подвязавшимся, научаями и тобою, почитати словеса Завета Ветхого, якого истину словеса Божия, а нечестия иудейского отвращатися, сице в похвалу тебе глаголем. Радуйся всех словес Завета Ветхого почитателю, радуйся, яко сей завет, ко Христу детоводящий мудрый изъяснил еси,
радуйся доблесті віри патріархов Авраама, Ісаака, Якова, яко рабов Божих послушливих показави, радуйся скорбі Іосифа і мудрості його в Єгипті прославіви, радуйся тяжкі і горькі роботи фараонови, народа твоєго в Єгипті живо описали, радуйся молитви, труди і скорбі пророка Моїсея, во избавлении народа Израильского достойно возвеличивай, радуйся пророчеству Моисея о Христе Господе, лукавому сонмищу изъяснивый, радуйся Его же восхождение на гору Синайскую и явление Ему Господа красно возвестивый, радуйся Моисеево послушание Господу в созидании скинии добре указавы, радуйся Иисуса Навина и Давида труды честни изобразивы, радуйся мудрость Соломонову воспевы, радуйся добрый послушный рабе Христов, радуйся апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане, спасение всем сыновам Израилевым живая, ясно учил еси святый первомученичи всех сидящих в сонмищи, яко всі пророці і праведниці словом і ділом в Ветхом Завете о Христе Господі прорекоша, і к вере во Христа Спасителя вся вел еси, да і всі ізраїльтяне, і всі люди із глубини серця своєго возоп'ют ко Господу, нас раді на кресте распятому, алілуя! Стіною крепкою во ісповеданні Христова Євангелія був еси, святые первомученичи архидиаконе Стефане, сего ради и в лукавом сонмищи того жде Христа, яко праведника, звонравными иудеями убиенного, безбоязненно проповедал еси, и всех беззаконных убийц Господа, нечестие обличив еси, таковому твоему великому дерзновению дивящися, все христианские роди велигласно восхваляют тебя. Радуйся беззаконного соборища иудейского явное обличение, радуйся Христа Господа, всему сонмищу проповедничи неустрашимый, радуйся, яко конец почитания храма Иерусалимского яве предрекал еси, радуйся, яко всех иудеев во Христа неверующих жестоковыйными именовал еси, радуйся, яко у тех же неверующих необрезанное сердце и необрезанное ушеса узрел еси, радуйся и отцев их, и их самих, яко Духу Святому противящихся гневно обличивы, радуйся он их убийцами пророков наименовавы, радуйся яко самих первых убийц Господа Анну и Каиафу на сем сонмище явно обличил еси, радуйся яко весь Синедрион убийцами и предателями Господа дерзновенно наименовал еси, радуйся грехов людских обличителю, радуйся покаяния проповедниче, радуйся братолюбия наставниче, радуйся апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане. Песни хвалебные прими от убогих сердец наших и уст наших, дивный мученичий апостоле Христов Стефане, исполнь бо Духа Святаго, возрев на небо, видел еси славу Божию и Иисуса одесную Отца Своего стоящего, и рекал еси, се вижу небеса отверста, и Сына Человеча одесную стоящего Бога, таковому видению гласу Твоему дивящийся, радостно восписуем Господу, дающему сладость лицезрения Своего святым Своим, аллилуйя! Светоносного зрака Твоего, небесного видения и гласа радостного, исповедающего славу Господа, с небес шедшего во спасение рода человеческого, невозмогше понести, обличаемые Тобой иудеи, сердцами своими зле распыхахуся, зубы своими скрежетаху, и устремившися единодушно на тя, извлекоша тя блажение Стефане, и сонмище вне же града поставивше, каменьем побивах у тя звонравнии, мы же мученичи Христов преславные, с любовью провождающе тя на место блаженной кончины твоей я,
прославляем мужество Твое велигласного Голя. Радуйся первой в мученицах, кровью своей веру во Христа распятого запечатливый. Радуйся своею кровью землю освятивый. Радуйся, яко и самих апостолов подвигом мученическим предварил еси. Радуйся, яко за собою тысячи тьмы тем мученик и мучениц за славное имя Христово привел еси. Радуйся, яко за Господом Иисусом Христом безбоязненно шествовал еси, и поношение Его славно понесло еси. Радуйся светом страданий Твоих блистаяся, радуйся тем же светом и нам путь ко Христу верно показующий. Радуйся, светильниче пресветлый, Божиим несозданным светом озаренный. Радуйся тьму неверия и всякие нечистоты, светом веры Твоей разгоняющий. Радуйся светлых селений райских обитателю, радуйся потемненные и спящие совести наши, добрый пробудителю. Радуйся, яко тобою благочестно имя Христово прославляется. Радуйся, апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане. Благодать Божия воистину спребываше тебе, славные апостоли и первомученичи Христов Стефане, крестную бо смерти на Голгофе спаса Господа, в руце Отца Своего Дух Свой предавшего воспоминая, молился и глагол еси, каменем от рук беззаконных побиваем. Господи Иисусе, прими дух мой, молитву же Спасителя, в распинателях своих в сердце своем нося, преклонь колено, возопил еси гласом велием, Господи, не постави им греха сего. И сею молитвою славное земное поприще Твое скончал еси. Мы же, восхваляя таковое светлое успение Твое, Господу Богу, давшему Тебе благодать, Сыну Божию в кончине Твою подобитеся, из глубины души вопием «Аллилуйя». Поюще славное житие Твое, восхваляющее апостольские труды Твоя, умильно воспоминающе блаженную во Христе кончину Твою, доблестный первомученичи Христов и архидиаконе Стефане, молим Тя, дух непоколебимой веры правой, спроси нам от Господа и Спаса нашего, сердце чистое и сокрушенное да пребудет в нас выну, апостольскую ревность в проповеди Евангелия возгревай в нас, да тако будем готовы всякие скорби за сладчайшего Иисуса терпети, и Тебе, славного первомученика, восхвалять исице. Радуйся, великий Христов апостоле, радуйся пастырем Церкви Христовой светлой образе, радуйся, верный Христов свидетелю, радуйся, славы Божия, пламенный ревнителю, радуйся, добрый вдовиц питателю, радуйся, нещадный лицемерие искоренителю, радуйся, истины Христовы крепкий исповедниче, радуйся в тяжких обидах наш, твердый заступниче, радуйся Христу Господу всего себе посвятивый, радуйся в кончине Твоей, вседушно Христов ученик явивыйся, радуйся страстотерпче незлобивый, радуйся убийцам Твоим, милости Божией прощения дивный ходатаю, радуйся апостоле Христов первомученичи архидиаконе Стефане. О великий апостоле Христов первомученичи архидиаконе Стефане, прими сие малое в похвалу Тебе составленное моление наше, и яко великий ученик сладчайшего Сына Человеческого, Спасителя нашего, святыми Твоими молитвами споспешествуй, и нам добрыми учениками Господа быти, да о Его вечной славе помышляющие, всякого зла и всей и будущей жизни избегнем, и выну хвалебную песнь Ему да воспеваем «Аллилуйя». О великий апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефане, прими сие малое в похвалу Тебе составленное моление наше, и яко великий ученик сладчайшего Сына Человеческого,
Спасителя нашего, святыми Твоими молитвами, споспешествуй и нам, добрыми учениками Господа быти, до Его вечной славе помышляющие, всякого зла и всей и будущей жизни избегнем, и выну хвалебную песнь Ему да воспеваем, аллилуйя. О великий апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефании, прими сие малое в похвалу Тебе составленное моление наше, и яко великий ученик свачайшего Сына Человеческого, Спасителя нашего, святыми Твоими молитвами, споспешествуй и нам, добрыми учениками Господа быти, до Его вечной славе помышляюще, всякого зла и всей будущей жизни избегнем, и выну хвалебную песнь Ему да воспеваем, аллилуйя. Ангелоподобная чистота Твоя, серафимская любовь и вера в Господа Вседержителя, судела шатя святи Стефании, сосудом избранным и жилищем Духа Всесвятаго, всего ради всей в Господа Иисуса Христа верующие, дивляхуся святому житию Твоему и возглашаху Тебе со умилением сицевая. Радуйся, истинный ученичи Христов, радуйся апостолам единонравный, радуйся Духа Святого исполненный, радуйся благодатными дарованиями сияющий, радуйся паче всего мирского Господа возлюбивый, радуйся вся красная мира сего, ради Господа оставивый, радуйся небесное Отечество взыскавый, радуйся ангелам собеседниче, радуйся добрый воине Царя Небесного, радуйся не обязавайся куплями житейскими, радуйся истинный Христов служителю, радуйся от юности добрый и верный рабе Христов, радуйся апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефании, избранный от множества ученик Господа и Спаса нашего, яко исполненный веры, Духа Свята и премудрости, на служение вдовицам молитвою и возложением рук апостольских, явился еси первый во диаконех, и так о всем чину Господу даже до смерти мученические послужил еси, яко имея веле дерзновение ко Господу, от всяких нас смертоносных бед и скорбей освобождай, да с любовью зовем ти. Радуйся, апостоле Христов, первомученичи архидиаконе Стефании. О великий первомученичи Христов, апостоле и архидиаконе Стефании, Тебе, яко верному Христову подражателю, приносим мы грешние молитвы Своя недостойные, Твоему милостивому предстательству о нас, пред престолом Божиим тепле верующие, Ты еще жив, печать Господа Иисуса Христа в себе всегда имел еси, не токмо своими добродетелями, знаменями и чудесами, изобильно тобою совершаемыми, сию показуя, но явно на лице Твоем сияющем, яко лице ангела, печать благодати Божия носил еси, славу Божию и свачайшего Иисуса, стоящую одесную Бога, Твоим отелесным очима узрел еси, Духом Святым осияваемый, еще же печать Божества, в Тебе пребывающую явно показал еси всей вселенней, егда в смертный мученический час Твой, не токмо о всех людях, но и о вразех усердно молился еси, молитву Сына Божия на кресте воспоминая, сию печать Божества в себе богато носиши, и скорбми прибегающих к Тебе видиши, и к престолу Божию молитву о сих усердно приносиши, подашь и нам, Боговитче преславный, Христа Спасителя нашего всем сердцем любите, воле Его вседушно исполняти, во имя Христова вся скорби с терпением носите, и не токмо о присных, но и о всех людях и о вразех своих усердно молитеся, да и наши грехи покрыет Господь Твоими теплыми молитвами, наипаче же благодатью, человеколюбием и милосердием Своим, яко тому подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
первый во диаконях, первый и в мученицах показался еси святый Стефани апостоле, исполнь бо веры и силы во учении и в знамениях, велик явился еси, и никто же возможе противостати премудрости и духу, ими же глаголу еси, лице же твое на сонмище видено бысть, яко лице ангела, тем же исполнен Святого Духа был, видел еси отверстие небо, и славу Божию и Сына Человеча, Господа нашего Иисуса Христа, одесную стояща Бога Отца, та же и от жестоковыйных и убийц иудеев каменем пред лицем преблагословенная, и молящейся о тебе, Девы, Матери Его, побиваем, преклонь колено, возопилыйся гласом велием, Господи, не постави им греха сего, и так о Дух Твой Господу Иисусу радостно предал еси, сего ради молитвенника и предстателя тя стяжахом, колено души и сердца нашего преклоньше, тя молим, воздержи руце Твои ко Господу, и сподвижи всему роду человеческому, предстательницу и ходатайцу к Сыну Своему, Пресвятую Матерь Деву, и о нас, присно прогневляющих грехом и леностью, моли благого спаса нашего, да подаст нам благодать во благовременную помощь к покаянию и Твоим предстательствам и заступлением, Пресвятые Матери Своя в день Он, страшный и праведный, да не поставит пред нами грехи наша, но по щедротам Своим Тобою умолен был, да речет души нашей, спасение ваше есть аз во веки веков. Аминь. О святый первомученичий апостоле архидиаконе Стефане, преклоньше колено души и сердца нашего тя молим, воздержи руце Твои ко Господу и сподвижи всему роду человеческому, предстательницу и ходатайцу к Сыну Своему, Пресвятую Матерь Деву, и о нас присно прогневляющий грехом и леностью, моли благого спаса нашего, да подаст нам благодать во благовременную помощь к покаянию и Твоим предстательством и заступлением, Пресвятые Матери Своя, в день Он страшный и праведный, да не поставит пред нами грехи наша, но по щедротам Своим Тобою умолен был, да речет душе нашей, спасение ваше есть маз во веки веков. Аминь. Подвигом добрым подвязался еси первомученичи Христов и апостоли архидиаконе Стефане, и мучителей обличил еси нечестие, каменем бо побиен от рук беззаконных, венец от яже свыше десницы приял еси, и к Богу взывал еси вопия, Господи, не постави им греха сего. Царским венцем венчася Твой верх от страданий, я же претерпел еси по Христе Бозе, мучеников первострадальче Стефане, Ты бо иудейское обличивое неистовство, видел еси Твоего спаса одесную Отца, того убо моли о душах наших. Апостолом совсельник и страстотерпцем первострадалец, Христов служитель прихвальня Стефане, первые бо совершив мучение течение, бесчисленные роды человек, равно подвигоположнику Христу приведе, тем же яко апостола и страдальца верховного, чтуще тя, молим, моли Христа Бога, даровати нам велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Владыка вчера нам плотью прихождаше, и раб днесь от плоти исхождаше. Вчера царство и плотью родися, днесь раб каменем побивается, того ради и скончавается первомученик и божественный Стефан. Первый сеялся еси на земли небесным делателем всехвальня Стефане, первый на земли за Христа кровь излиял еси блажение, первый от него победы венцем увязывался еси на небесех, страдальцем начало венечниче, мучеников первострадальнее. Величаем, величаем тя страстотерпче святый Стефане, и чтим честная страдания твоя, я же

заводим споры мы. Мы любви и грезим, и поем. Коль есть любовь, то души зажжены небесным или низменным огнем. Но в большинстве у нас любовь земная, горенью духа плоть мы предпочли. Мы на земле всегда искали рая, а к небесам

тело, как лошадка у души. Но ни голова, ни даже половина, оно должно душе всегда служить.

а тело наше взято из земли. Бессмертною душой оно живится, оно из грязи рвется в

а голод гложет души без конца. Но чем его обычно утоляют? Плотской любовью мучают.

как нам избегнуть адского огня, который на земле берет начало, ласкает он в объятия маньяк.

не отдавай же сердца никому, но сердцем всем служи Творцу благому и женщину люби, свою жену,